0: Вильнюс ФМ. Радио с Вильнюс.
1: Англис, судага, пет на мусу мейле. Камшти.